0: もういい。あ？ Listen, мои братани драня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря Listen, мои братани драня и я Слетел шай, беру водолия Феерия, эйфория Мои очи светят ночи средна зоря
1: Heaven is bold, нас body and soul Вся яскра выпада любовь Mindfulness, ты шо в собе пролог Beautiful moon